хатал тин бедахаги паханнад атлет олиш хэдстарж данила 18 дисдина их кани август 3 аро эяч эдалтхат олиш данила э аджнат сосла аджд опедали анд эпи гат олиш данила э адж эяшин пахат пепа хат тле хуашнал соски ян

ч Чарли Прайд гээд энэ дэс нэлц анде лот хэдэн нэг кредит эянгээс тат инга бакан нас эхид эс чилти анги аротиш чатит лей дахот эдон дишти бас аскиан хий дахна дач одоц андон надалт хин дон надад нэ долиш анила арон гей эшни дон гочэл охот эдон дишла айего сао иян нафтини наасне данила аджит эя хатон илкви ангес хаттин акри иян дал китолис арот диял бига аджинафтини наас

нийт э аж чаби чекер би нийт э на дис нийт анди лоре тони хрид э я стратин дава а тра хрид э я сэлтэл аж